0: Хеннефео Отца Евшуйсау, и номен бесменрите стоем воем эриегун.
1: Кота врите там госенже давет хебес муджасо, и рацинжети оро, сау, и номен мукев оро.
0: Сулейман даха финаши делян чаткала, ухти содикати мадин тлаку Яурушалим.
1: Авште мене гарирос, хенан мишен раневет чатжаме, валхем беке, бососе, отсот бен аромата.
0: Ширине оти барсену сыроем минали сени, ширеп шушун те бенгену сарек фона эммануил.
1: Тенте оаре бембеве оти эбростати сетен отнарем бен шойсет бе Христос тевкен иннови.